0: реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
6: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
8: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Михайловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Вы слушаете радио «Мон».

0: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: реклама. 13 тысяч квадратных метров пешеходных и велосипедных дорожек. Закрывайте норму шагов каждый день. Клубный микрорайон «Новая Ройка». Для тех, кто выбирает загородную жизнь с городским комфортом. Новое. Просто строим хорошо. Застройщик УОС и за «Новая жизнь Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Лето, веселье, праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». Вайт-пати, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26-21-888 и на сайте вzelenomgorode.ru. 12+.
2: ИП Барышков Алексей Владимирович. Угры НП 319-784-735-42-98.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло. Идеальный театральный билет. Театр начинается не с вешалки, а с правильно выбранного билета. Выбирая билет в театр, важно учитывать особенности постановки и специфику зала. В уютных камерных театрах, где зрителей не больше 80, хороший обзор обеспечен практически с любого места. В более просторных залах с единым зрительным пространством оптимальным считается 8-й ряд, который профессионалы называют режиссерским. Отсюда идеально видно и слышно все происходящее на сцене. Если вы собираетесь на оперу или симфонический концерт, не стоит стремиться занять места в первых рядах. Мощное звучание оркестра может даже слегка оглушить. Например, в Мариинском театре оптимальная акустика в первом ряду бельетажа, центральных ложах бенуара или на первых местах ярусов. А вот для драматических спектаклей прекрасно подойдут партер или амфитеатр, а также первые ряды в ложах. Правда, перед покупкой стоит внимательно изучить схему зала. Многие классические театры имеют так называемые «слепые зоны» — места, на которых обзору могут помешать, например, колонны, архитектурные особенности зала или неудачное расположение кресел. Даже в партере подъем рядов не всегда гарантирует идеальный обзор, поэтому при выборе билетов обращайте внимание на специальные пометки вроде «места с ограниченной видимостью». Если бюджет ограничен, можно рассмотреть входные билеты. Они позволяют попасть в театр за символическую плату, но место придется искать уже в зале. Правда, есть риск оказаться на приставном стуле в проходе или вовсе не попасть на спектакль, если свободных мест не окажется. Такой вариант подходит тем, кто готов к импровизации и не боится неудобства ради возможности приобщиться к искусству. В любом случае, продуманный выбор места сделает посещение театра по-настоящему комфортным и запоминающимся.
1: Театральный сезон на радио Монте-Карло.
0: Музыка весны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Долгожданная беременность не наступает. Клиника «Папа, мама и малыш» успешно помогает стать родителями уже 14 лет. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКОПА ОМС без очереди. Клиника «Папа, мама и малыш». Наш сайт хотим-ребенка.ру. О, Академия женского здоровья и репродукции человека. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
3: ИП Телухин АА. УКРАИНП 304-526-011-800-121.
4: Чем это вы тут занимаетесь?
5: Мы безошибочно диагностируем, эффективно планируем, комфортно лечим, оперативно восстанавливаем.
4: Точно?
5: Точно. Цифровая стоматология в клинике Александрия. Революционный подход к здоровью зубов.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Кировский Атолл. Специальные условия для групп.
1: Именинникам билет в два раза дешевле.
2: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский Плаза» и «Большая Покровская, 57».
3: Лето, веселье, праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». Вайт-пати, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26-21-888 и на сайте вzelenomgorode.ru. 12+.
4: ИП Барышков Алексей Владимирович. УГРН НП 319-784-735-42-98.

0: подчиняется мне.
1: Мебельстройцентр Интерьер Молл. ТРЦ Жар-Птица, минус второй этаж.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тонданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы «Хайнс» в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте. Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
11: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо. Умный выбор для вашего питомца.
12: Более 10 видов спорта будут представлены в спортивной программе Петербургского международного экономического форума. Утренний забег по центру Санкт-Петербурга, турниры по хоккею и гольфу пройдут уже в 10-й раз. В программу также включены кубки Росконгресса по падлу, баскетболу, шахматам, теннису, сквошу и другие спортивные мероприятия. Информационный партнер – Радио Монте-Карло. 18+.
13: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
14: Телефон рекламной службы. Радио Монте-Карло. 8-499-579-77-99.

Неделя с группой Depeche Mode на радио Монте-Карло. It's no good. В начале 90-х Depeche Mode были мега-знамениты, и различные предложения сыпались на них, как из рога изобилия. Фронтмену Дэйву Гану, например, среди прочего, поступило приглашение сняться в небольшой роли в фильме одного начинающего режиссера. Музыкант тогда от всего отказывался, и это предложение тоже отверг. Впоследствии Ган не раз жалел об этом, ведь режиссера звали Квентин Тарантино, а фильм назывался «Криминальное чтиво». Depeche Mode. It's no good.

0: лето. Веселье, праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». Вайт-пати, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26 21 888 и на сайте www.zelenomgorode.ru. 12+.
1: ИП Барышков Алексей Владимирович. Игры на B319-784-735-42-98.
2: Время. Деньги. В мае дарим весомое преимущество при покупке готовой квартиры в КМ Тимирязевский. Узнайте вашу персональную цену в отделе продаж. Комплекс «Сдан». Каркас «Монолит». 420-50-20. ООО «За новый город». Проектная декларация на наш.ком.рф.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Слушайте радио Монте.

0: реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
1: Курочка, курочка, половская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, половская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
2: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
3: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
4: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах поведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nr.ru. 18+.
5: Я вижу результат. Я Садко. Выделяйтесь молодостью в любом возрасте. Прогрессивные аппаратные технологии тотального омоложения кожи. Вы увидите результат. В Садко имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.

0: Домсдан. Готовые квартиры с отделкой. Подробности на сайте kiparis-nn.ru.
1: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
2: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
1: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Вы слушаете радио «Монтек».

0: Ташкент на радио Монте-Карло. Тумнинские термальные источники. Тумнинский источник – одно из самых любимых мест отдыха у жителей Хабаровского края. В 1903 году местные охотники случайно обнаружили выход горячей воды в глухой Приамурской тайге между сопками Сихотэ-Алиньской горной гряды. Место назвали «Горячий ключ», и с тех пор целебный источник стал служить людям. Местная вода богата микроэлементами, насыщена радоном и способна помогать в лечении многих проблем со здоровьем. Но нужно, конечно, сначала посоветоваться с врачом. Специалисты говорят о близком родстве местного источника с кавказскими минеральными водами курорта Цхалтуба. В советское время вокруг горячего ключа построили одноименный санаторий. Затем появились еще несколько здравниц. Правда, сервис, говорят, еще нужно подтянуть. Зато расположен источник в одном из красивейших горных распадков Сихотэ-Алиня. Окрестные сопки покрыты вековыми соснами и елями. К пейзажу прибавляется горный воздух, мягкий климат и полезная для здоровья горячая минеральная вода. Все это вместе способно компенсировать отдельные недостатки.
1: Спа-уикенд на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река» – значит на века. RekaNN.ru.
5: Долгожданная беременность не наступает. Клиника «Папа, мама и малыш» успешно помогает стать родителями уже 14 лет. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКОПА ОМС без очереди. Клиника «Папа, мама и малыш». Наш сайт хотим-ребенка.ру. О, Академия женского здоровья и репродукции человека. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
7: Я пропою. Звонки всем максимум.
8: Вот теперь все ровно. Ровная красивая улыбка – ваша мечта и наша работа. Стоматология Александрия. Опытный врач-ортодонт и современное ортодонтическое лечение. Запишите сейчас. 211-77-00. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас монолит. 420-50-20. ОСЗ группа «Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Твой новый взгляд на весну без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидки до 15 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 мая. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: реклама. Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exceed RX с выгодой до 750 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exceed Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exceed уже сегодня.
1: Exceed. Born for more.
0: Реклама, не оферта.
2: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
3: Максимум даем.
4: ИП Телухин АА. УГРН ИП 304-526-011-800-121.
5: Плати меньше, купайся больше. В аквапарке Атолл специальные условия для групп.
6: Именинникам билет в два раза дешевле.
7: Соседи, которые друг другу улыбаются. Фасады, на фоне которых хочется фотографироваться. Меньше этажей, больше жизни в клубном микрорайоне «Новая Ройка». Новая. Просто строим хорошо. Застройщик УОСЗ «Новая жизнь Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Я вижу результат. Я в Садко. Выделяйтесь молодостью в любом возрасте. Прогрессивные аппаратные технологии тотального омоложения кожи. Вы увидите результат. В Садко. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Лето, веселье, праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». Вайт-пати, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26-21-888 и на сайте вzelenomgorode.ru. 12+.
4: ИП Барышков Алексей Владимирович. УГРН ИП 319-784-735-42-98.
10: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в «Чанган-центр» БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Агроусадьба. В последнее время все больше людей предпочитают поездкам на шумные курорты спокойный деревенский отдых. В ответ на спрос в разных странах стали появляться агроусадьбы. Они позволяют действительно отдохнуть в тишине и насладиться красотой природы. Вообще агроусадьба – это своеобразный сельский отель, расположенный в небольших населенных пунктах на удалении от крупных городов и производств. Чаще всего такая усадьба представляет собой комплекс зданий – основной дом, где живет хозяин, и гостевые домики. Впрочем, бывают и варианты. Например, один большой дом, где хозяин занимает одну комнату, а остальные сдает постояльцам. Также в агроусадьбе могут быть баня, парковка, бассейн или пруд и другие объекты и сооружения. И, конечно, неотъемлемая часть таких отелей – всевозможная живность – кошки, собаки, кролики, гуси и другие обитатели. Но главное в агроусадьбе – это атмосфера – тихая и умиротворенная. Агроусадьбы бывают разными. Где-то они совмещены с небольшими музеями, где-то предоставляют постояльцам возможности охоты и рыбалки. В одних для постояльцев могут быть созданы все городские удобства, от горячей воды до интернета. В других намеренно от этого отказываются, чтобы было как встарь. Но и отдыхать в агроусадьбе можно по-разному. Полностью погрузиться в крестьянский быт и, что называется, пахать, либо предаться размеренному отдыху в глуши, наслаждаясь удаленностью от суеты мегаполиса. В общем, агроусадьба может быть очень разной и отвечает самым различным запросам. Но в любом случае, такой вариант загородного отдыха оставит приятные впечатления. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
11: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
12: Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
14: Возрастное ограничение 13+.
15: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
16: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
17: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
19: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «Асемикен». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Нюли Лори Блу» и сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов, любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
9: Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Ура! Премия!
11: И мне пришла.
10: И мне.
12: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
11: О, да.
13: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
14: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
15: Звезды российского кино встречаются на 5-м канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях 5-го канала. Для зрителей старше 18 лет.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
17: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: мама.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.

0: Барановская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
2: Я пропою с ранки всем максимум.
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
4: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
6: Хочу, хочу, хочу!
7: Что?
6: Новую мебель, кухню, плитку, сантехнику, двери, обои и шторы.
7: Легко.
6: Интерьер, мол, все легко.
7: ТРЦ «Жар-птица», минус второй этаж.
8: Мама всегда заботится о всех нас и оберегает. Папа защищает. Бабушка говорит, что самое главное – здоровье. А дедушка, что важно быть вместе.
9: Врачи центров семейной дерматологии «Чистая кожа» заботятся, оберегают и защищают здоровье кожи всей семьи. «Чистая кожа». Здоровье важно здесь и сейчас. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Панорама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
1: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
2: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
3: ИП Телухин АА. Украина ИП 304-526-011-800-121.
4: Кодовое слово «сегодня». Цель – скидка 30% в РЖД-медицине.
5: Условия.
4: Запишись и приходи в один день. Код активации 266-99-17.
5: Миссия выполнима.
4: Ваше здоровье под защитой. От диагностики до лечения.
5: РЖД-медицина. Доверьте здоровье профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Думсдан. Готовые квартиры с отделкой. Подробности на сайте kiparis-nn.ru.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах. Лента.
8: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк – управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
9: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
13: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
14: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
15: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
16: Информация на сайте azs.tatneft.ru. Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
17: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
18: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99.
20: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

неделя с группой Depeche Mode на радио Монте-Карло. Dream On. Группа Depeche Mode образовалась в 1980 году и до сих пор существует. Своим успехом она обязана не только сочинительскому таланту гитариста Мартина Гора, но и харизме вокалиста Дэйва Ганна. Последний чуть ли не с детства был хулиганом. На его счету несколько угонов и поджогов машин и другие проблемы с законом. По словам Дэйва, ему нравилось преследование со стороны полиции и заводило чувство погони. Единственным мирным хобби была игра в местной группе «The Vermin». Позднее Дэйв признавался, что именно музыка его и спасла. Хотя и будучи уже звездой, Дэйв не раз ставил под вопрос дальнейшее существование Depeche Mode. Но время и возраст сделали свое дело. Сегодня Дэйв Ганн ведет себя не в пример спокойнее, чем в юные годы. Depeche Mode. Dream On.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Exlantix ET. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Exlantix с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте ощущения.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдранат. Милдранат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдранат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
17: «Радио Монте-Карло».

0: Club – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
2: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.defis.nn.ru. 18+.
3: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Плати меньше, купайся больше. В аквапарке «Атолл» специальные условия для групп.
5: Именинникам билет в 2 раза дешевле.
6: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
7: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ группа «Инвестрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exceed RX с выгодой до 750 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exceed Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exceed уже сегодня.
9: Exceed. Born for more.
10: Реклама, не оферта.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: реклама. 13 тысяч квадратных метров пешеходных и велосипедных дорожек. Закрывайте норму шагов каждый день. Клубный микрорайон «Новая Ройка». Для тех, кто выбирает загородную жизнь с городским комфортом. Новое. Просто строим хорошо. Застройщик УОС за «Новая жизнь Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.

0: Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УГРН-ИП 304-526-011-800-121.
3: Долгожданная беременность не наступает. Клиника «Папа, мама и малыш» успешно помогает стать родителями уже 14 лет. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКОПА ОМС без очереди. Клиника «Папа, мама и малыш». Наш сайт хотим-ребенка.ру. О, Академия женского здоровья и репродукции человека. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Время. Деньги. В мае дарим весомое преимущество при покупке готовой квартиры в КМ Тимирязевский. Узнайте вашу персональную цену в отделе продаж. Комплекс «Сдан». Каркас «Монолит». 420-50-20. ООС «За Новый город». Проектная декларация на наш.ру.рф.
5: Мама всегда заботится о всех нас и оберегает. Папа защищает. Бабушка говорит, что самое главное – здоровье. А дедушка, что важно быть вместе.
6: Врачи центров семейной дерматологии «Чистая кожа» заботятся, оберегают и защищают здоровье кожи всей семьи. «Чистая кожа». Здоровье важно здесь и сейчас. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
9: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
1: Яр. Роскошный ресторан «Яр» в Москве и сегодня один из лучших в столице. К тому же еще и один из старейших. История заведения началась в 1826 году, когда француз Транки Яр открыл в Москве первый ресторан своего имени на Кузнецком мосту. Столичная пресса немедленно сообщила об открытии ресторации с обеденным и ужином столом, десертами, кофеем и чаем при весьма умеренных ценах. Заведение быстро стало популярным местом отдыха русской элиты и творческой богемы, а благодаря им и вовсе синонимом разгульного веселья. О кутежах, которые устраивали в Яре до революции, до сих пор ходят легенды. Рассказывают также, что в Татьянин день швейцары на входе писали мелом адреса на спинах у гуляющих студентов, чтобы извозчики потом знали, куда везти бесчувственное тело. Спустя 10 лет после Яра на Кузнецком открылся второй ресторан под тем же именем на нынешнем Ленинградском проспекте. На протяжении десятилетий заведение меняло хозяев и перестраивалось, однако всегда сохраняло репутацию одного из лучших ресторанов загородной Москвы. В 1910 году здание Яра было построено заново по проекту архитектора Адольфа Эрихсона. Это была помпезная постройка в стиле модерн с большими куполами, арочными окнами, металлическими светильниками на фасаде. В таком виде ресторан проработал до революции. Затем в этом здании размещались последовательно кинотеатр, спортзал, госпиталь, техникум и клуб. И лишь в 52-м году в бывшем Яре снова заработал ресторан, ставший частью гостиницы «Советская» и получивший ее имя. А еще через 40 с лишним лет заведению вернули и историческое название, восстановив также частично исторический интерьер.
0: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.

слушаете Радио Монте-Карло. Золотая коллекция Радио Монте-Карло.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
8: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
9: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
13: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
19: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акций, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
20: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
21: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8. На специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
12: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
11: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
12: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
13: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягод. В месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте.

0: Программа.
1: Этой весной ты в центре внимания. Создавай свой образ, наполненный энергией и красками в ТРЦ «Океанис». Вдохновляйся, выбирай, почувствуй силу цвета, настроение. Создавай свой стиль с ТРЦ «Океанис». Проспект Гагарина, 35, корпус 1.
2: Твой новый взгляд на весну без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидки до 15 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 мая. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Маслёныч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Маслёныч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте maslenoch.ru.
4: У меня нет комплексов, разве что один. Комплекс исследований для оценки женского здоровья. Гинекологический чекап в клинике «Александрия». Будьте в себе уверены. 211-77-00. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
6: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-003.

0: «Лада Искра» с автоматической трансмиссией и мультимедийной системой «Лада Enjoy Evo». С онлайн-сервисами «Яндекс.Авто» можешь двигаться именно ты. «Лада Искра» от 1 277 тысяч рублей. Тебе решать. Подробности у официального дилера «Лада» BCR Motors на Новикова прибоя. Рекомендованная розничная цена «Лада Искра» в комплектации «Комфорт». Не оферта. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года. 18+. Подробности на bcr.lada.ru.
1: Расслабься, будь на лайте. Всего 2090 рублей. Тариф «Вечерний лайт» в аквапарк и термальный комплекс «Океанис».
2: Акция действует с 4 по 28 мая 2026 года. При оплате только на кассах аквапарка. Подробная информация на океанис.аквапарк.ру. ОГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
1: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
2: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
3: Я пропою, звонки всем максимум даю.
4: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
5: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
4: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Гомсдан. Готовые квартиры с отделкой. Подробности на сайте kipa-nn.ru.
1: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река-nn.ru.
2: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
3: Семейный

больше, чем искусство. На радио Монте-Карло. Антонио Вивальди. Времена года. Весна. Цикл скрипичных концертов Антонио Вивальди, получивший название «Времена года», был написан предположительно в 1723 году. Каждый из этих знаменитых концертов в стиле барокко посвящен одному времени года и состоит из трех частей, соответствующих одному месяцу. Интересно, что заголовка «Времена года» в оригинальном композиторском варианте нет. Такое название появилось позже, когда исполнители концертов объединили их в единый цикл. Сам же Вивальди включал эти произведения в свой самый известный сборник – восьмой опус, состоящий из 12 скрипичных концертов. Каждому концерту времен года предшествует сонет, который настраивает слушателя на нужный лад. Кто был автором этих строк, до сих пор неизвестно. Предполагается, что это был сам Вивальди. Любопытно, но все сонеты очень четко соответствуют форме концертов. Внимательно сопоставив размер стихов и музыкальный рисунок времен года, исследователи пришли к выводу, что изначально была написана музыка, а стихи писались уже непосредственно на нее. Антонио Вивальди. Времена года. Весна.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнс в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
13: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
14: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
15: О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. На 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
16: Там, где каждый пытается что-то сказать. Exlantix ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте тишину.
17: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
18: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
20: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер J-Cut J8. На специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. J-Cut J8. Уверенный. Это по-настоящему.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jcut.ru.
5: Ура! Премия!
6: И мне пришла.
5: И мне.
7: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
6: О, да.
8: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
11: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
12: Телефон рекламной службы. Радио Монте-Карло. 8-499-577-79-99.
13: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Я всегда

0: Михайловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Все, что вам нужно знать об автомобилях Чанган, это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторасценки.

0: Вдохновляйся, выбирай, почувствуй силу цвета, настроение. Создавай свой стиль с ТРЦ «Океанис». Проспект Гагарина, 35, корпус 1.
1: Родинки, папилломы, липомы, жировики. Ваша кожа покрылась непонятными новообразованиями? Пора действовать. Медицинские центры дерматологии «Чистая кожа». Работаем для вас без обеда и выходных.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: реклама.
1: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть? Есть! Exceed RX с выгодой до 750 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exceed Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exceed уже сегодня.
2: Exceed. Born for more.
3: Реклама, не оферта.
4: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
6: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине. Это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
7: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
8: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
9: ИП Телухин АА. УГРН ИП 304-526-011-800-121.
10: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20.
11: ОСЗ группы «Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Хочу, хочу, хочу!
13: Что?
12: Новую мебель, кухню, плитку, сантехнику, двери, обои и шторы.
13: Легко.
12: Интерьер, мол, все легко.
14: ТРЦ «Жар-птица», минус второй этаж.
15: Расслабься, будь на лайте. Всего 2090 рублей. Тариф «Вечерний лайт» в аквапарк и термальный комплекс «Океанис».
16: Акция действует с 4 по 28 мая 2026 года. При оплате только на кассах аквапарка. Подробная информация на океанис.аквапарк.ру. ОГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
17: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Ну что? Маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Там, где каждый звучит на своей волне. Экслантикс ЕТ – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Экслантикс ЕТ. Слушайте музыку.
14: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
15: Просто так.
14: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99.
18: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем.

0: босоножки Танданс, Нюли Лори Блу и сумки Мизон Давид. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
2: Подробнее на билайн.ру 12+.
3: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
5: Других аттракций от Татнефть АЗС. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Более 10 видов спорта будут представлены в спортивной программе Петербургского международного экономического форума. Утренний забег по центру Санкт-Петербурга, турниры по хоккею и гольфу пройдут уже в 10-й раз. В программу также включены кубки Росконгресса по паддлу, баскетболу, шахматам, теннису, сквошу и другие спортивные мероприятия. Информационный партнер – Радио Монте-Карло. 18+.
7: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+. Телефон рекламной службы. Радио Монте-Карло. 8-499-577-97-99. Музыка весны. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Твой новый взгляд на весну без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидки до 15 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 мая. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.

0: Сибирский Атолл. Специальные условия для групп.
1: Именинникам билет в два раза дешевле.
2: Соседи, которые друг другу улыбаются. Фасады, на фоне которых хочется...

0: в люкс.
1: Готовый таунхаус и фрегат доступны по семейной ипотеке от 3,9%. Жилищный больше не вопрос. Звоните 231-3003. Продавец недвижимости ИП Тимофеев Евгений Александрович. Изучите все условия кредита на сайте фрегатнн.ру. Банк-партнер Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В области поясницы сегодня туманно. В коленном суставе переменная облачность. Пора уточнить прогноз по МРТ. МРТ в клинике Александрия. Всегда ясно.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Океанис, Океанис Молл.
5: Этой весной ты в центре внимания. Создавай свой образ, наполненный энергией и красками в ТРЦ «Океанис». Вдохновляйся, выбирай, почувствуй силу цвета, настроение. Создавай свой стиль с ТРЦ «Океанис». Проспект Гагарина, 35, корпус 1.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Ждет построенный.

0: Кипарис. Гомсдан. Готовые квартиры с отделкой. Подробности на сайте kiparis-nn.ru.
1: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.

0: и разнообразнее.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
2: Я пропою, сроки всем максимум дают.
0: Кодовое слово сегодня. Цель. Скидка 30% в РЖД-медицине.
3: Условия.
0: Запишись и приходи в один день. Код активации 266-99-17.
3: Миссия выполнима.
0: Ваше здоровье под защитой. От диагностики до лечения.
3: РЖД-медицина. Доверьте здоровье профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Время. Деньги. В мае дарим весомое преимущество при покупке готовой квартиры в КМТ Тимирязевский. Узнайте вашу персональную цену в отделе продаж. Комплекс «Сдан». Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Новый город». Проектная декларация на наш.ком.рф.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Музыка весны. На радио «Монте-Карло».

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло. Евгений Онегин. Опера эта, мне кажется, скорее будет иметь успех в домах и, пожалуй, на концертных эстрадах, чем на большой сцене. Так скептически оценивал Петр Ильич Чайковский будущее своего нового сочинения. История же блистательно доказала, что великий композитор ошибался. Своим рождением Евгений Онегин обязан почти случайности. Весной 1877 года певица Елизавета Лавровская, добродушно улыбаясь, предложила написать оперу на сюжет пушкинского романа. Мысль показалась Чайковскому дикой, но уже на следующий день за обедом в одиночестве он задумался, потом увлекся и к концу обеда решился. В ту же ночь, перечитывая Пушкина, покоренный бездной поэзией, человечностью и простотой сюжета, он создал сценарий. Чайковский задумал не гранд-оперу, а лирические сцены, сосредоточившись на внутреннем мире героев. Он смело сокращал сюжет, добавлял драматизма и углублял характеры, подарив, например, мужу Татьяны не только фамилию Гремин, но и проникновенную арию. Уверенный в камерности произведения, композитор добился издания клавира еще до премьеры. И успех оказался оглушительным. Ноты разлетелись мгновенно. Однако сценическая судьба оперы складывалась трудно. Первая постановка силами учащихся Московской консерватории в 1879 году была встречена прохладно, а профессиональная критика обвиняла музыку в однообразии и несценичности. Лишь воля царя Александра III, настоявшего на постановке в Императорском театре, проложила опере дорогу к триумфу. В результате именно этот камерный психологический подход и стал революционным. Евгений Онегин Чайковского утвердил в русской музыке жанр лирической оперы, где главным действием стали не внешние события, а тончайшие движения души, воплощенные в мелодичной и искренней музыке. Так сомнения гения породили шедевр, который уже полтора века покоряет сердца в театрах по всему миру.
1: Театральный сезон на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
13: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
14: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
16: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19.00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Долгожданная беременность не наступает. Клиника «Папа, мама и малыш» успешно помогает стать родителями уже 14 лет. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКОПА ОМС без очереди. Клиника «Папа, мама и малыш». Наш сайт хотим-ребенка.ру. О, Академия женского здоровья и репродукции человека. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
3: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
4: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» пройдите профильный осмотр кожи на онкопатологию в сети медицинских центров «Чистая кожа». «Чистая кожа» – комплексная забота о здоровье кожи каждого члена семьи, от профилактики до лечения. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
2: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
3: Go!

0: Твой новый взгляд на весну без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидки до 15 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 мая. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
2: Лето, веселье, праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». Вайт-пати, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26-21-888 и на сайте вzelenomgorode.ru. 12+.
3: ИП Барышков Алексей Владимирович. УГРН 319-784-735-42-98.
4: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминске». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20.
5: ОСЗ группы «Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Семейный тариф

0: Уикенд на радио Монте-Карло. Пляж горячих источников. В центре северного острова Новой Зеландии, на восточном побережье полуострова Карамандал, находится пляж, куда ежедневно приезжают сотни туристов с лопатами. Удивительное зрелище вполне объяснимо. Этот пляж – природный спа-салон, место, в котором каждый может организовать себе сам. Называется это чудесное место просто и незатейливо – Hot Water Beach, или пляж горячей воды. На глубине 2 километров под поверхностью пляжа находится разогретая до высокой температуры скала. Во время прилива вода нагревается почти до кипения, а при отливе проступает сквозь песок. Любители горячих ванн с лопатами наготове дожидаются отлива и начинают выкапывать себе мини-бассейны, которые сразу заполняются горячей водой. Время от времени на отдыхающих накатывают волны, обеспечивая им контрастный душ и заряд бодрости. Температура подземных вод на пляже горячих источников в разных местах колеблется от обжигающей до приятно теплой. А чтобы выбрать местечко с комфортной температурой воды, нужно лишь немного погрузить ступни в песок. Обычно к началу прилива весь пляж оказывается изрыт рукотворными кратерами разной формы и величины. Но с наступлением моря все ямы смываются, и к следующему отливу проявляется девственно чистый берег без каких-либо следов пребывания человека. Поэтому насладиться горячими водами Hot Water Beach люди приезжают каждый день в течение всего года. Тем более, что посещение пляжа абсолютно бесплатно в любое время.
1: Уикенд на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует «Айо».
4: Корм «Айо» супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. «Айо» – умный выбор для вашего питомца.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик, босоножки Танданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов, любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
9: Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
11: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
12: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
11: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
15: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
16: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
18: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

на стиле. На яркой «Лада Искра». С автоматической трансмиссией и мультимедийной системой «Лада Enjoy Evo». С онлайн-сервисами «Яндекс.Авто» можешь двигаться именно ты. «Лада Искра». От 1 277 000 рублей. Тебе решать. Подробности у официального дилера «Лада» BCR Motors на Новикова Прибоя. Рекомендованная розничная цена «Лада Искра» в комплектации «Комфорт». Не оферта. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года. 18+. Подробности на bcr.lada.ru.

0: Орловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
3: А если что-то беспокоит? Вы позвонили в клинику «Александрия». Разберемся досконально. УЗИ, анализы, консультации врачей-экспертов. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Время. Деньги. В мае дарим весомое преимущество при покупке готовой квартиры в КМ Тимирязевский. Узнайте вашу персональную цену в отделе продаж. Комплекс «Сдан». Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Новый город». Проектная декларация на наш.ком.рф.
5: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit RX с выгодой до 750 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit-центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
6: Exit. Born for more.
7: Реклама, не оферта.
8: Этой весной ты в центре внимания. Создавай свой образ, наполненный энергией и красками в ТРЦ «Океанис». Вдохновляйся, выбирай, почувствуй силу цвета, настроение. Создавай свой стиль с ТРЦ «Океанис». Проспект Гагарина, 35, корпус 1.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.

0: Специальные условия для групп.
1: Именинникам билет в 2 раза дешевле.
2: 13 тысяч квадратных метров пешеходных и велосипедных дорожек. Закрывайте норму шагов каждый день. Клубный микрорайон «Новая Ройка». Для тех, кто выбирает загородную жизнь с городским комфортом. Новая. Просто строим хорошо. Застройщик УОС за «Новая жизнь Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ch.ru.
4: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
5: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
4: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
7: Белая, белая, белая волна.
8: Лето, веселье, праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». White Party, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26-21-888 и на сайте вzelenomgorode.ru. 12+.
9: ИП Брюшков Алексей Владимирович. УГРН 319-784-735-42-98.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Слушайте радио

0: истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
1: Грихен Байзель. В извилистых улочках Старой Вены, неподалеку от собора Святого Стефана, стоит Грихен Байзель, старейший ресторан города, чья история прослеживается с 1447 года. Менявший название от «Золотого орла» до «Золотого ангела», он получил нынешнее имя в 17 веке, когда район заполнили греческие торговцы, хотя австрийский дух в меню сохранился неизменным. Грихен Байзель переводится как «греческая таверна». Стены этого заведения помнят Бетховена и Штрауса, Марка Твена и легендарного Маркса Августина, автора народной песни «Ах, мой милый Августин». История музыканта, пережившего чумную яму благодаря волынке, стала частью городского фольклора. Его портрет с памятной надписью до сих пор украшает фасад ресторана. Сегодня Грихен Байзель сочетает средневековый шарм с гастрономическими традициями. В меню классический венский шницель, тафельшпиц и другие блюда, которые подавали еще во времена Габсбургов. В зале Маркса Августина под старинными сводами продолжает звучать живая музыка, связывая века в единую мелодию венской жизни.
0: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.

0: Реклама.
1: Все, что вам нужно знать об автомобилях Чанган, это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
4: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
5: Я вижу результат. Я Садко. Выделяйтесь молодостью в любом возрасте. Прогрессивные аппаратные технологии тотального омоложения кожи. Вы увидите результат. В Садко.

0: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exceed RX с выгодой до 750 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супер выгоду и не только. Exceed Center Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exceed уже сегодня.
1: Exceed. Born for more.
2: Реклама, не оферта.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного романтики, добавим латинского колорита,

0: Реклама. Твой новый взгляд на весну без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидки до 15 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 мая. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
2: Я пропою, звонки всем максимум дают.
3: Время. Деньги. В мае дарим весомое преимущество при покупке готовой квартиры в КМ Тимирязевский. Узнайте вашу персональную цену в отделе продаж. Комплекс «Сдан». Каркас «Монолит». 420-50-20. ООС «За Новый город». Проектная декларация на наш.ком.рф.
4: Чем это вы тут занимаетесь?
5: Мы безошибочно диагностируем, эффективно планируем, комфортно лечим, оперативно восстанавливаем.
4: Точно?
5: Точно. Цифровая стоматология в клинике «Александрия». Революционный подход к здоровью зубов.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exceed RX с выгодой до 750 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exceed-центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Приходи и уезжай на новом Exceed уже сегодня.
8: Exceed. Born for more.
9: Реклама, не оферта.
10: Хочу, хочу, хочу.
11: Что?
10: Новую мебель, кухню, плитку, сантехнику, двери, обои и шторы.
11: Легко.
10: Интерьер, мол, все легко.
12: ТРЦ «Жар-птица», минус второй этаж.
13: Мам, я весь чешусь.
14: Аллергия, дерматит, сыпь. Не терпите зуд. Медицинские центры дерматологии «Чистая кожа» ждут вас. Работаем без обеда и выходных. «Чистая кожа». Помощь для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
0: Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для приятного уикенда.

Tu sais, j'ai beaucoup changé. Je m'étais fait des idées.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Нюли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А70. И ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
8: Другие затрации у «Татнефть» АЗС. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
10: Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для приятного уикенда.

с группой Depeche Mode на радио Монте-Карло. Free Love. Фронтмен Depeche Mode Дэйв Ганн в юности был далеко не образцовым подростком. Учеба его интересовала мало, зато уличные кампании, угон машин и мелкие криминальные истории куда больше. Буйная натура Ганна не давала нормально работать и его коллегам по группе, особенно когда Depeche Mode уже были звездами. Из-за пристрастия к запрещенным веществам Дэйв чуть не довел группу до распада и сам не раз балансировал на опасной грани. К счастью, певец смог выбраться из этого периода и вернуться к музыке. А сам он с иронией говорил, что у него зависимый характер, поэтому осторожнее приходится быть даже с шоколадом. Depeche Mode. Free Love.

0: большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
1: Долгожданная беременность не наступает. Клиника «Папа, мама и малыш» успешно помогает стать родителями уже 14 лет. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКОПА ОМС без очереди. Клиника «Папа, мама и малыш». Наш сайт хотим-ребенка.ру. О, Академия женского здоровья и репродукции человека. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Белая волна.
1: Лето, веселье, праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». Вайт-пати, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26-21-888 и на сайте www.zelenomgorode.ru. 12+.
3: ИП Барышков Алексей Владимирович. УГРН 319-784-735-42-98.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Нижнем Новгороде 8 часов вечера.
1: Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного джаза. Добавим восточных мотивов. И приправим красивой рок-баллады. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло».

Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
3: Соседи, которые друг другу улыбаются. Фасады, на фоне которых хочется фотографироваться. Меньше этажей, больше жизни в клубном микрорайоне «Новая Ройка». Новая. Просто строим хорошо. Застройщик УОС и за «Новая жизнь Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточните при оформлении заказа.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Готовый дом с участком за 28 тысяч рублей в месяц. В деревне Крутая. От застройщика жилищный ответ. Жилищный больше не вопрос. 231-3003. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exceed RX с выгодой до 750 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exceed Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exceed уже сегодня.
3: Exceed. Born for more.
4: Реклама, не оферта.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-8242.
6: Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для приятного уикенда.

0: и Атолл – специальные условия для групп.
1: Именинникам билет в два раза дешевле.
2: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река» – значит на века. RekaNN.ru.
3: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР «Моторс». Прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Время. Деньги. В мае дарим весомое преимущество при покупке готовой квартиры в КМТ Тимирязевский. Узнайте вашу персональную цену в отделе продаж. Комплекс «Сдан». Каркас «Монолит». 420-50-20. ООО «За Новый город». Проектная декларация на наш.ком.рф.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Вы слушаете радио «Монтека».

0: джаза на радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Я не люблю, когда люди пытаются проанализировать джаз как какую-то сложную теорему. Это неправильно. Джаз — это чувство. Билл Эванс.

0: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
1: Подробнее на t2.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
3: Время джаза на «Радио Монте-Карло».

0: Мраза на радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Если вы искренни, то можете сыграть мелодию хоть на шнурке от ботинок. Джон Колтрейн.

0: реклама. Плати меньше, купайся больше. В аквапарке «Атолл» специальные условия для групп.
1: Именинникам билет в два раза дешевле.
2: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
3: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exceed RX с выгодой до 750 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exceed-центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Приходи и уезжай на новом Exceed уже сегодня.
4: Exceed. Born for more.
5: Реклама, не оферта.
6: Время. Деньги. В мае дарим весомое преимущество при покупке готовой квартиры в КМ Тимирязевский. Узнайте вашу персональную цену в отделе продаж. Комплекс «Сдан». Каркас «Монолит». 420-50-20. ООО «СЗ «Новый город». Проектная декларация на наш.ком.рф.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.

0: вкуснее и разнообразнее.
1: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
2: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах поведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.defis.net.ru. 18+.
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
4: Твой новый взгляд на весну без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидки до 15 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 мая. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Океанис, Океанис Молл. Этой весной ты в центре внимания. Создавай свой образ, наполненный энергией и красками в ТРЦ «Океанис». Вдохновляйся, выбирай, почувствуй силу цвета, настроение. Создавай свой стиль с ТРЦ «Океанис». Проспект Гагарина, 35, корпус 1.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

неделя с группой Depeche Mode на радио Монте-Карло. In Your Room. Фронтмен Depeche Mode Дэйв Ганн по молодости очень любил на концертах прыгать в толпу фанатов. Это продолжалось до 1994 года. Тогда на концерте в Индианаполисе во время исполнения песни «In Your Room» Ганн по обыкновению прыгнул со сцены, но приземлился на спинке сидений, сломав два ребра. Концерт пришлось быстро закончить, благо «In Your Room» была последней песней сета. А Дэйв Ганн с тех пор со стейдж-джампингом завязал. Depeche Mode. In Your Room.

0: Реклама.
1: Я вижу результат. Я в Садко. Выделяйтесь молодостью в любом возрасте. Прогрессивные аппаратные технологии тотального омоложения кожи. Вы увидите результат. В Садко. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Групп Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Долгожданная беременность не наступает. Клиника «Папа, мама и малыш» успешно помогает стать родителями уже 14 лет. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКОПА ОМС без очереди. Клиника «Папа, мама и малыш». Наш сайт хотим-ребенка.ру. О, Академия женского здоровья и репродукции человека. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» пройдите профильный осмотр кожи на онкопатологию в сети медицинских центров «Чистая кожа». «Чистая кожа» – комплексная забота о здоровье кожи каждого члена семьи, от профилактики до лечения. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: реклама.
1: Кодовое слово «сегодня». Цель – скидка 30% в РЖД-медицине.
0: Условия?
1: Запишись и приходи в один день. Код активации 266-99-17.
0: Миссия выполнима.
1: Ваше здоровье под защитой. От диагностики до лечения.
0: РЖД-медицина. Доверьте здоровье профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ группа «Инвестрой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Вы слушаете радио «Монтаж».

0: Реклама.
1: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
2: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
1: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Все, что вам нужно знать об автомобилях Чанган, это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS-77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.